Рыцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, кивзе дардимандули дростаребиствистхо. Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.

Рыцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, тивзе дардимандули дростаребиствистхо. Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.

0: Рыцун, кижуа за даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе дардимандули тростаребиствистко.
1: Радио Дардиманд, тростаребисатвис.